Клини макуал диос, шируштана ташаку, чиску, чисаш ташакамак, учашкам ташак, салихуне ликтюам, хокан ташак.